0: Добрый вечер, дорогой радиослушатель. В эфире передача «Время благоприятное». Всякий раз, когда мы с вами что-то празднуем, будь то день рождения, государственный или церковный праздник, мы ожидаем от этого дня чего-то особенного, не так ли? Для чего же существуют праздники? Только ли для того, чтобы поздравить друг друга, подарить подарки, порадоваться тому или иному особенному дню? Все перечисленное, конечно же, необходимо и хорошо в любом празднике. Но ведь еще очень важно подумать о смысле самого праздника, о его причине и его влиянии на нашу жизнь. Именно так мы становимся соучастниками любого праздника. И сегодня, в преддверии Дня Пятидесятницы по православной традиции, и спустя несколько дней после празднования этого праздника Западной Церковью, мы предлагаем размышления о сути этого события.
1: В тот день на улицах древнего города было очень людно. Празднично одетые люди заполнили все улицы до отказа. Многие из них в небольших группах обсуждали необычное событие недалекого прошлого. Они говорили о великом пророке Иисусе, распятия которого добились книжники и фарисеи. И тут же они говорили о том, что якобы на третий день он воскрес. Гробница оказалась пустой. Многие видели его воскресшим. Вспоминали о его учениках и спрашивали друг друга, будут ли они на празднике.
2: Из истории известно, что каждый еврей-мужчина, живший в 30 километрах от Иерусалима, обязан был принимать участие в трех больших иудейских праздниках. Это Пасха, Пятидесятница и праздник Кущей. Другое название Пятидесятницы было «праздник Седмиц». А получил он такое название, потому что попадал на 50-й день после Пасхи, то есть через 7 недель. Пасха выпадала на середину апреля, следовательно, Пятидесятница – на начало июня. В это время лучше всего было путешествовать. На праздник съезжалось не меньше людей, чем на Пасху. Этим и объясняется длинный список стран, откуда прибыли гости.
1: Праздник Пятидесятницы имел два значения. Историческое значение. Он ознаменовал получение Моисеем закона на горе Синай. И земледельческое значение. На Пасху Богу приносили в жертву первый сноп ячменя, а в Пятидесятницу – два хлеба в знак благодарности за собранный урожай. Закон запрещал в этот день любую работу даже рабам, и людей на улицах было больше, чем когда-либо.
2: Мы так всего и не знаем, что произошло в тот день. Знаем только, что ученики Иисуса исполнились Духом Святым, и с тех пор День Пятидесятницы стал одним из величайших дней христианской церкви.
1: Книгу «Деяния апостолов» называют Евангелием Святого Духа. Давайте кратко посмотрим, что же сказано в книге «Деяния» об этой личности Божественной Троицы. Не совсем верно говорить о событиях Пятидесятницы как о явлении Святого Духа. Опасность в том, что мы можем думать, что Дух Святой зародился и явился именно в этот день. Но это не так. Изначально Бог – это Отец, Сын и Дух Святой. И через весь Ветхий Завет мы видим действие Духа. Его цель – открывать людям истину Божью. Но все же в тот памятный день произошло нечто необычное. С того момента Дух Божий становится главной реальностью первохристианской церкви.
2: Во-первых, он направлял и вдохновлял людей. Он направил Филиппа заговорить с евнухом. Приготовил апостола Петра ко встрече с римским сотником Корнилием. Повелел отделить Павла и Варнаву на миссионерское служение. Направил решение первого церковного собора в Иерусалиме по вопросу верующих из язычников. Из всего этого мы видим, что первая церковь была направляема Духом Святым.
1: А во-вторых, все отцы христианской церкви были исполнены Святого Духа. Они выбрали 7 диаконов, исполненных Духа. Стефан и Варнава также были людьми, исполненными Духа и веры. Павел говорит пресвитерам в Ефесе, что Дух Святой поставил их смотреть за Божьим народом. Кроме того, Дух Святой был источником повседневного мужества и силы. Мы видим, что ученики приняли силу, когда на них сошел Дух. Мужество и красноречие Петра перед Синедрионом явились также результатом исполнения Духом. Мужество христиан, помогающее им выстоять в страданиях и гонениях, Христианская радость, не зависящая от внешних обстоятельств, все это результат действий Духа Святого.
2: И, наконец, в 5 главе книги «Деяния апостолов» говорится о Духе Святом, которого Бог дал тем, кто послушен Ему. Тем самым здесь выражена важная мысль, что мера Духа Святого, данного человеку, определяется тем, насколько готов человек предоставить себя для его действий. То есть человек, исполняющий волю Господа, все более будет преисполнен даром Святого Духа. Интересно то, что в первых 13 главах книги «Деяний апостолов» более 40 упоминаний о Святом Духе. Первая церковь была послушна и преисполнена Духом Божьим, и в этом была ее сила –

Христиане вспоминают великое событие, которое по праву можно считать днем рождения Церкви Христовой на земле. В тот день, почти 2000 лет назад, исполнилось великое Божье обетование, которое Господь дал своим ученикам. Еще перед своими крестными страданиями Иисус Христос говорил ученикам, о чем мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 14, стихи 16 и 17. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Перед своим вознесением на небо воскресший Господь Иисус Христос еще раз напомнил своим ученикам об обетованном Святом Духе. Читаем об этом в книге «Деяний святых апостолов», глава 1, стихи 4, 5 и 8. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». О том, как исполнилось это обетование Божие, читаем дальше в книге «Деяний апостолов», глава 2, стихи с 1 по 12. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». Здесь речь идет об апостолах и учениках Христовых. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и мидяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренеи, и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. И изумлялись все, и недоумевая говорили друг другу, что это значит». Таким образом, Дух Святой сошел на землю, чтобы созидать Церковь Божию, руководить ею, заботиться о ней, спасать человеческие души от власти греха, зла и демонических сил, просвещать людей божественным светом любви и истины. С того дня началось распространение благой вести Евангелия Иисуса Христа по всей земле. И уже в тот же день тысячи разноплеменных людей – из тех, кто собрался в Иерусалиме на иудейский религиозный праздник Пятидесятницы для поклонения Богу, они присоединились к Церкви Господней, потому что они услышали проповедь апостолов о великих делах Божиих, об Иисусе Христе, Сыне Божьем Спасителе, распятом за грехи людей и воскресшем для их оправдания. Они услышали Евангелие, уверовали в Господа Иисуса Христа, покаялись в своих грехах и открыли свои сердца для Господа. И все это происходило благодаря действию Святого Духа. Кто же Он, Святой Дух? Каково Его действие? Святой Дух – это Бог. Это третье лицо триединого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Дух Святой обладает божественными атрибутами. Он вечен, всемогущий, Он вездесущий. Он совершает те дела, которые может творить только Бог. Он – Творец Вселенной. Он воскрешает и оживляет. Он возрождает. Он изгоняет бесов. Дух Святой является автором и вдохновителем божественных пророчеств. Святой Дух есть божественная личность.
Иисус Христос говорил о нем как о личности. И на страницах Библии мы читаем, что Дух Святой действует как личность. Он говорит, свидетельствует, управляет, учит, обличает во грехе, призывает на служение Богу и поставляет людей на это служение. Он ходатайствует за детей Божьих. Дух Святой мыслит, чувствует, имеет намерения, знает, повелевает, любит, скорбит. Преступления против Него, как против личности, упоминаются в Библии. А именно, Духа Святого можно огорчить, оскорбить, солгать Ему и похулить. В Священном Писании Библии Дух Святой также упоминается под именами Дух Божий, Дух Господень, что значит Дух Иеговы, Дух Господа Бога, Дух Иисуса Христа, Дух Истины, Утешитель, просто Дух и под другими именами. Итак, на страницах Библии мы находим множество указаний на то, что Дух Святой – это божественная личность, а значит, Ему принадлежит поклонение, слава и честь наравне с Богом Отцом и Богом Сыном, Господом Иисусом Христом. Именно Святой Дух сейчас обеспечивает исполнение Божьего замысла, Божьей воли на земле. Конечно, за короткое время невозможно изложить весь Божий замысел в отношении человечества и рассказать все то, что Библия говорит о роли и действии Святого Духа. Но дальше я перечислю некоторые важные моменты действия Святого Духа в отношении к человеку. Во-первых, Дух Святой свидетельствует человеку о существовании Бога и побуждает человека искать Бога. Святой Дух обличает человека во грехе и указывает на Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, как на единственного Спасителя от греха и ужасных его последствий. Святой Дух побуждает человека к покаянию, то есть признанию своей вины перед Богом, отвращению от прежней греховной жизни и к решительному началу новой жизни по воле Бога, под главенством Иисуса Христа, Господа и Спасителя. Дух Святой возрождает человека к новой жизни в Господе. Человек обретает мир с Богом, прощение грехов, становится чадом Божьим, членом Церкви Христовой. Дух Святой открывает человеку истину и учит жить в соответствии с этой истиной, в соответствии с волей Божьей. Дух Святой дает понимание священных писаний Библии. Бог Дух Святой является их автором и вдохновителем. Он позаботился о том, чтобы истина Господня была верно изложена Божьими слугами, которые записали книги Библии, а также, чтобы эти писания были сохранены в веках. Сейчас Дух Святой помогает человеку верно понимать Священное Писание, которое является самым главным источником познания Божьей истины. Дух Святой делает человека, верующего в Господа, способным побеждать грех, пороки, силы зла, способным жить святой, угодной Богу жизнью. Он наделяет силой и способностями для служения Господу и для успешного исполнения Его божественной воли. Святой Дух живет в верующем человеке и содействует его духовному росту, духовному совершенствованию. Он преображает человека в образ Иисуса Христа, способствует проявлению качеств Христова характера, как записано в Священном Писании. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Однако здесь важно отметить, что эти качества не появляются автоматически. Дух Святой не действует в человеке помимо его воли и сознания. От человека требуется добровольное послушание Богу и посвящение себя Господу. Чем больше христианин послушен воле Божьей, тем более могущественно и полно Дух Святой действует в нем и через него. Дух Святой также помогает, руководит и дает силу в молитве. Он учит верующих славословить и благодарить Бога. Итак, я привел далеко не полный перечень того, что совершает Святой Дух для человека, в человеке и через человека.
Но даже уже из этого вышесказанного становится ясно, что без Святого Духа человек совершенно не способен познать Бога и Его истину, не способен преодолеть власть греха, пороков и сил зла, не способен угождать Богу и жить той жизнью, которую предназначил для него Бог-творец. Без Святого Духа человек остается духовно мертвым, оторванным от Бога из-за греха, не имеющим доброго будущего, не имеющего спасения и жизни вечной в Царстве Божьем. Так что же нужно сделать человеку, чтобы обрести Святого Духа? Во-первых, необходимо не ожесточить свое сердце и не заглушить голос Святого Духа, когда Он обличает тебя во грехе и свидетельствует об истине Божьей. Прими верой Евангелие Господа Иисуса Христа, признай свою греховность и вину перед Богом, возненавидь грех и покайся, обратись к Господу Иисусу Христу за прощением грехов и вручи Ему руководство твоей жизнью. В книге «Деяний святых апостолов» мы также можем прочитать о том, как в день Пятидесятницы, после того, как поверили апостольской проповеди, люди спрашивали, что же им дальше делать. Апостолы ответили, что необходимо покаяние и крещение. Крещение – это не есть просто обряд погружения в воду. Это означает полностью, добровольно и сознательно посвятить свою жизнь Господу на служение Ему. Это есть вступление в завет с Господом, обещание Богу доброй совести, то есть жизни по воле Господа, по Его Слову, в чистоте, праведности и святости, устремляясь к небесной цели и не сворачивая к прежней греховной жизни. А успех, полнота и плодоносность твоей дальнейшей христианской жизни, залогом которой является Святой Дух в тебе, будет зависеть от глубины твоей любви к Богу, от степени доверия Ему и послушанию Его Слову и стремлению к жизни по воле Бога, стремлению к служению Господу. Дух Святой будет вести тебя путем Божьим, а ты будь послушен Его водительству. Да благословит вас Господь, дорогие слушатели!

0: В Евангелии Иоанна, 14 главе, записаны слова Христа. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец вам во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил». Это замечательное обещание Иисуса Христа дает нам надежду. Дух Святой научит нас всему. Это говорит о том, что до конца своей жизни мы должны учиться. Если мы будем теми, кто жаждет богопознания, Дух будет вести нас все глубже и глубже в истину Божью. Христианин, который думает, что ему уже нечему учиться, даже еще не начинал постигать учение о Духе Святом.
1: Дух Святой оказывает нам большую помощь тем, что постоянно приводит нам на память то, что говорил Иисус. Мы обязаны рассуждать, но все наши заключения не должны противоречить учению Христа. Нам нужно не столько найти истину, потому что она уже открыта в Библии, но найти значение этой истины. И Дух Божий направляет нас в познание истины.
0: Дух Святой также хранит нас на правильном пути. Часто нас постигают различные искушения, и мы по своей слабости склоняемся к тому, чтобы согрешить. Но в критический момент мы вспоминаем библейский стих, псалом или отрывок из проповеди, и это помогает нам устоять в искушении. И это также действие Духа Святого, который живет в нас. Он учит, наставляет, ведет к принятию правильных решений, дает нам силы в искушениях, утешает и наполняет радостью.
1: Святой Дух – наш проводник в жизни, и нарушать Его советы и указания, пренебрегать Его тихим голосом, значит ранить сердце Бога Отца.

0: Друзья, на этом наша программа подошла к концу. Мы рады, если время нашего общения было полезным для вас. Приглашаем вас снова встретиться через неделю.
1: Передача выходит в эфир по вторникам в 5 часов вечера и средам в 6 часов вечера.
0: Ваши отзывы и пожелания вы можете направлять по следующему адресу.
1: 11 Broad Street, Queenstown, 5014. 11 Broad Street, Queenstown, индекс 5014.
0: До следующих встреч в эфире, друзья, в это же время и на этой же волне. И на прощание слово из Библии. Послание к Галатам, 5 глава, 16 стих.
2: Поэтому я говорю вам, живите по духу, и тогда вы не будете идти на поводу желаний вашей прежней греховной природы.

0: Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу Российского общественного центра города Аделаиды на частоте 103,1 МГц.
1: В тихих размышлениях о строении Вселенной и загадках, которые мы постоянно находим в природе, невольно приходит на память короткий отрывок из Библии, из книги «Деяния святых апостолов», 17 главы, 24 стиха. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». Очень ярко эти слова подчеркивают наше изумление и восторг от соприкосновения с творением нашего Господа.

предлагаю вам вместе со мной заглянуть сегодня в царство растений и поговорить о цветах, но не об обычных цветах на вашем подоконнике или во дворе на клумбе, хотя они также прекрасны, а об особенных, которые растут далеко на севере. Многие даже не знают, что в Арктике растут необыкновенные цветы. Да разве можно себе представить, что в снегах при такой температуре еще что-то может расти и дарить такую красоту? Один человек сказал так: «Счастлив тот, кто может петь с душою чистой и открытой». Нужно уметь находить радость во всем, в небе, в деревьях, в цветах. Цветы цветут всюду для тех, кто только хочет их видеть. Да, красоту нужно уметь замечать и видеть в ней великого, мудрого Творца. Цветы и трава навевают безмятежные и мирные мысли, однако в них проявилось не только Божье смирение, но и Его могущество. И пусть их внешняя хрупкость и беззащитность не обманывают вас, это стойкие и могучие бойцы. Если идти на север, никуда не отклоняясь, вы обязательно попадете на Северный полюс. Там на полгода солнце скрывается за горизонтом, а затем также долго нисходит с неба. Полярная ночь и полярный день в течение многих суток – наиболее приметный признак северной околополюсной области Земли. Издавна ее называют Арктикой. Загадочные земли, увенчанные ледниками, ослепительно сияющие в лучах незакатного солнца, моря, покрытые льдами, и обитающие в них удивительные животные. Все это с давних пор привлекало отважных путешественников. Преодолевая неимоверные трудности, они проникали все дальше и дальше на север, открывали холодные арктические острова и архипелаги, нанося их на карту. До нынешнего столетия сведения о жизни в высоких широтах были крайне скудны и отрывочны. Только в 20 веке с развитием авиации началось бурное изучение и освоение Арктики и тундры. Арктика, Северный полюс. Эти слова издавна обладали непонятным, загадочным воздействием на человека. При их звуках замирало сердце, и душу охватывало странное волнение. Они пробуждали мысли о жестоких испытаниях в борьбе с природой Севера и сладости победы над ними. Сурова природа Арктики. Моря, омывающие сушу, и сама суша большую часть года покрыты белой пеленой бескрайних снежных полей и непроходимых льдов. Всего на несколько месяцев избавляется земля от ледяного плена, но тогда под самой ее поверхностью сохраняется вечная мерзлота. Невообразимо долго тянется бесконечная полярная ночь без единого солнечного луча. Но все проходит, и тяжелая зимняя пора приближается к концу. Солнечные лучи заливают заснеженные склоны гор. Ледяные кристаллы становятся словно россыпью горного хрусталя. И первая песня пуночки возвещает приход долгожданной весны. В Арктике нет сезонов года в привычном понимании. Зима – самое тяжелое время в Заполярье. Ураганные ветры, внезапные яростные метели, суровые морозы заставляют все живое прятаться или покидать остров. Весна в Арктике так же, как и осень, коротка и быстротечна. Сразу после стаивания снега начинается лето. Летом погода в Арктике очень изменчива. Теплая солнечная погода внезапно может смениться холодным ураганным ветром, густым туманом и даже метелью, которая часто оборачивается катастрофой для гнездящихся птиц. Климат в Арктике исключительно суровый. Даже летом температура воздуха редко поднимается выше 0 градусов.
Большую часть года лежит снежный покров, постоянные сильные ветры. Немногие живые существа в состоянии приспособиться к суровым условиям, но все же там есть животный мир и растительный. На севере России цветут желтые полярные маки, которые выживают подо льдом, отчего их красота становится гораздо ценнее.

0: 1914 год. Почти два года продолжался дрейф затертой во льдах шхуны «Святая Анна». За это время «Святая Анна» была вынесена из Карского моря далеко на север. Запасы продовольствия подходили к концу. Шхуне грозила третья зимовка. Капитан разрешает части экипажа, возглавляемой штурманом Альбановым, покинуть Святую Анну, чтобы идти на юг, к земле Франца Иосифа. 2,5 месяца продолжался их тяжелейший переход по дрейфующим льдам. Моряки вели постоянную борьбу за выживание. От голодной смерти спасал их вовремя убитый медведь или тюлень. Наконец Альбанов со своим отрядом достиг желанной земли. Большая часть острова, земли Франца Иосифа, круглый год покрыта ледниками, и лишь местами в летнее время обнажаются коренные породы архипелага. На один из таких оазисов, мыс Мэри Хармсворт, и вышел отряд. Поначалу глаза моряков, привыкшие к однообразной белизне льдов, не видели ничего, кроме черноты под ногами. Разве что после тишины ледяных полей путников оглушил могучий хор бесчисленных птиц. Постепенно глаза привыкли к новым краскам. Обилие птиц и гнезд указывало на то, что недостатка в пище не будет. Вот как Альбанов описал эти радостные минуты в своем дневнике.
1: «Мы перепрыгивали и переходили вброд быстрые потоки воды. Радовались каждому красивому камешку. Как дети восхищались длинными водорослями, плавающими в воде. И вдруг на одном пригорке мы увидели даже несколько маленьких желтых цветков, вероятно, полярного мака. Мы были так счастливы, что забыли все наши недавние бедствия и лишения. Этот маленький кусочек земли, лежащий далеко-далеко за полярным кругом, на 81 градусе широты, показался нам земным раем. Солнце светило радостно, и, казалось, даже птицы своим шумом-гамом приветствовали нас с благополучным прибытием на эту первозданную цветущую землю. Как быстро порой меняется ситуация. После холодных льдов – цветущая земля. Как будто в одночасье на смену зиме пришло лето. После голодных дней – обилие пищи. После отчаянной тоски – восторг и ликование. Конечно, считать землю Франца Иосифа, пусть и в разгар лета, земным раем, было бы большой натяжкой. За несколько недель странствований по архипелагу из 10 человек погибли 8. В живых остались только я и матрос Кондор. Мы были спасены другой русской экспедицией на шхуне Святой Фока. Арктика красива, но сурова.

так и в жизни человека. Бывают счастливые мгновения, когда хочется, чтобы время остановилось, когда после перенесенных невзгод наступает покой и жизнь представляется прекрасной. Такую минуту, думается, пережили ученики Иисуса Христа на горе Преображения, когда Петр воскликнул: «Хорошо нам здесь!» Такая минута, наверное, была у Альбанова и у его спутников в тот июньский день, в зените арктического лета, когда, подобно детям, они радовались красивым камешкам в ручье, шуму птичьего базара, светящемуся солнцу и полярным цветам. Редкий человек, попав в Арктику, не испытает восхищения, увидев эти скромные, но какие-то от этого еще более родные цветы, пишет один из посетителей тех краев. Я не был исключением. В моем арктическом дневнике осталась запись. Красиво тундра в период цветения. Поражает обилие цветов. Иные пробиваются к солнцу и растут прямо среди камней, где и почвы-то нет, и расти, казалось бы, ничто не может. Невольно склонишь голову. Цветы, о которых идет речь, так и называются – камнеломка. Разные виды ее широко распространены в Арктике. Кроме камнеломки, восхищают и другие цветы. На полярном Урале и на Таймыре и в Оленинской тундре растут желтые таймырские розы – сиверсии. Должно быть, это самые ранние тундровские цветы. Распускаются они чаще всего на небольших возвышенностях. 7-13 цветков в каждой розетке. Живут они до 150 лет. Эти прекрасные арктические цветы поразили знаменитого полярного исследователя Эдуарда Толя. Он так и назвал один из островов у берегов Таймыра – сиверсия. Едва ли не самый красивый цветок Арктики – полярный мак. Он бывает с белыми, розовыми или желтыми лепестками. Это очень выносливое растение. Его можно найти даже в суровых каменистых пустынях Арктики, где растут только мхи и лишайники. Удивительная жизненная сила полярного мака, с помощью которой он противостоит холодным ветрам, треплющим нежные лепестки и тонкий стебелек. Известно, что цветы – создания нежные, боящиеся заморозков, поэтому, попав в Арктику, человек невольно задается вопросом: как могут они цвести в условиях, когда даже в разгар лета случаются заморозки и снежные заряды? Как они успевают вырасти между двумя вьюгами? Ведь летом в арктических островах температура редко поднимается выше нескольких градусов тепла. Казалось бы, по законам природы никакие цветы здесь расти не могут, поскольку отсутствует тепло и почва. Любой земледелец знает, что и то, и другое для растений жизненно необходимо –

Есть ли что трудное для Господа? Бог легко решает непосильную для человека инженерную задачу. По его изволению, многие цветковые растения Арктики готовятся к весне заранее при помощи зимующих почек. Осенью внутри почек можно легко обнаружить не только зачатки будущих листьев, но и бутоны. Весной, когда еще не сошел снег, под коркой наста уже зеленеют трава, кустики полярного мака и других растений с набухшими и начинающими распускаться бутонами цветков. Корка наста надежно защищает растения от низких температур воздуха, образуя как бы естественный парник. Как только сойдет снег, все растения начнут развиваться удивительно быстро, дорожа секундами короткого арктического лета. Говорят, полярное лето короче крика белой совы. Внимательно вглядевшись в красоту и мудрое устройство полярных цветов, кто осмелится сказать, что не рука Господня сотворила их? Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал. Цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Книга «Песни песни», 2 глава, 11 и 12 стихи. Известный русский поэт Федор Иванович Тютчев о природе писал так. «Не то, что мните вы природа, не слепок, не бездушный лик, в ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык». Да, у природы есть язык, и говорит она о своем Творце тем, чьи души открыты для истины. Мудро заметил один человек: природа есть храм Божий, и кто не замечает ее красоты, тот бедный человек. Бог дает человеку откровение о себе через рассматривание природы. А что видишь ты?

0: Жил-был человек, который так долго и усердно смотрел из своего окна, что и сам потерялся в нем. Теперь он думал, что он не что иное, как окно, и только окно, и что на всем белом свете не существует ничего, кроме окон. Вскоре он попал в сумасшедший дом, где сидит и поныне. Жила-была умная улитка. Однажды она заметила, что без своей раковины и жить-то не может. Тогда она забралась обратно в раковину и не хотела ничего больше знать о самой себе, лишь только была бы раковина. И вот скоро улитка высохла в ней и умерла. Мертвая раковина осталась лежать на дороге, а на следующее утро ее раздавил грузовик. Те люди, которые не верят, что наш мир был создан Богом, не видят множества примеров Его гениального мастерства, Его любви и мудрости. Они живут лишь суетой и не могут насладиться красотой и благоуханием цветов, не видят их Творца, не прославляют Его. Такие люди представляют мир маленьким и пустым окном, и от этого их сердца заполнены также пустотой. Но сердца тех, кто верят в Бога Творца, наполнены благодарностью и хвалой Ему. Вы можете также получить такое сердце, видящее Бога и любящее Его, если только обратитесь к Нему лично. Если вы не знаете как, я могу помочь вам. Вы можете сейчас молиться вместе со мной. Благодарю Тебя, Господи, за созданную Тобой красоту. Помоги мне замечать руку Твою в прекрасном творении, окружающем меня. Прости мои грехи. Войди в мою жизнь и стань моим спасителем, чтобы я без устали восхвалял Тебя. Аминь. В одном из своих рассказов Виктория Горелик пишет так. В небольшом доме на окне стоял цветочный горшок. В этом горшке торчал засохший стебель. Он был неживой, но из него показался маленький и очень тоненький росточек-стебелек. Он стремился вверх с такой силой, что пророс через мертвый стебель. Бог дал огромную силу жизни такому маленькому и тоненькому цветочку для того, чтобы он пророс через мертвую сухую деревяшку. Цветочек показал мне, что можно иметь маленький рост и огромную силу, которая дает посмотреть на жизнь как на необыкновенное чудо. Почему люди, имея еще большую силу, теряют стимул жизни? Я думаю, что люди разучились радоваться жизни, цветам, небу и лучику солнца. Люди перестали понимать, что такое необыкновенное чудо. Они бегают за великими чудесами, но не замечают маленького цветочка, а это и есть необыкновенное чудо. Создатель даровал своим творениям много того, что помогает выжить в этом мире. Он дал полярным цветам силу выживать в арктических холодных условиях и привлекать своей красотой людей. Наш мир также холоден и наполнен злом, но Бог может дать вам силу жить в нем, и не просто жить, а радоваться, благодарить за все Творца и приносить радость окружающим. Бог написал нам, людям, величественную книгу мироздания, читая которую, мы не можем не восхищаться ею и не восклицать вместе с царем Давидом. Небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог. Псалом 49, 6 стих. Замечайте Божью руку во всем. Пусть полярные цветы будут вам свидетельством о своем великом Творце и о том, что для Бога нет ничего невозможного. Он все чудесно устроил, Он дал жизнь всему творению, и Он дает силы тому, кто обращается за ней к Нему. Без Бога просто нет смысла жить, потому что Он есть жизнь, и кто примет Его, тот будет иметь жизнь и будет жить вечно. Дорогие радиослушатели, наша программа подошла к концу. До свидания, друзья. Да пребудет с вами Бог.
1: На этом наша передача завершена. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
2: Hi, Michael Ritchie here. Join me Mondays from 1 to 2 p.m. for Sports Talk. The show is all about meeting and learning from athletes about their passion, interest and involvement in their chosen sport. So join me Mondays from 1 to 2 p.m. Sports Talk here on 5EBI FM 103.1. You can listen to the show on demand, but whatever you do, don't miss it.
3: Are you looking for a meaningful way to give back to your community? MCCSA is looking for volunteers who are happy to assist elderly people in aged care facilities or their homes, helping to reduce loneliness and social isolation. It is a perfect volunteering opportunity for people working, studying, or retired. With visits of 1 hour per fortnight, you can really make a huge difference for somebody living near you. Call us on 8213 4607. Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government, Department of Health and Aged Care.
4: The Government of South Australia supports community broadcaster 5EBI.
5: Its member groups and volunteers.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скала-ла-ла-ла-ласковая.